0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации. Вечно молодые. Red Hot.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
1: Ку-ку. Летняя коллекция Арсенала.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
2: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
4: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
6: Рок-арсенал. Right.

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
1: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва» и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд, укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный диалогии Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из закулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные и праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
2: Информация на правах рекламы.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни сделай сам, чтобы потом не переделывать.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Национальный продукт.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров, а также путь их исследования должен прослеживаться. Решение принято из-за систематических выявлений карантинных объектов, пишет «Вечерняя Москва» и отмечает, что масштабные ограничения в отношении нескольких видов армянской продукции Россия вводит на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за переориентации политического курса Армении в сторону Европы. Мэрия Сухого Лога выплатит компенсацию трехлетнему малышу после нападения бездомной собаки. Так решил суд. Как сообщает облпрокуратура, в июле прошлого года безнадзорная собака напала на мальчика при входе в подъезд. Укусила лицо, голову и грудь. Ребенок лечился у травматолога, также перенес прививки от бешенства, а теперь боится собак. В суде было установлено, что власти города не обезопасили жителей от бездомных животных. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязал администрацию Сухого Лога выплатить малышу 100 тысяч рублей компенсации, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область занимает 8-е место в России по объему волового регионального продукта ВРП, но далеко не первое по размеру средней зарплаты, пишет «Новый день», ссылаясь на данные Свердловскстата в публикации, приуроченной ко Дню России. Доля ВРП области в общем объеме России 2,5%. По объему отгруженной промышленной продукции в прошлом году Средний Урал занял 7-е место в стране. По обороту розничной торговли на 6-м месте, по обороту общепита на 5-м в стране. А вот последние месячные зарплате Свердловская область отстает от многих. В прошлом году сумма составила 89 675 рублей. Это 25-е место в общероссийском рейтинге, пишет «Новый день». Документальный фильм «Брат навсегда», посвященный диалогии Алексея Балабанова «Брат и брат 2», покажут в Доме кино в Екатеринбурге 16 июня. Авторы картины Григорий и Анна Сильяновы разбираются в причинах неугасающей популярности этих фильмов. В картину вошли кадры из закулисья съемок, малоизвестные эпизоды создания фильмов, архивные материалы. На 16 июня также запланировано открытие памятника Алексею Балабанову возле Дворца молодежи. После открытия пройдет концерт. Ну а фильм покажут в Доме кино в 17:00 16 числа. Картину представят сами режиссеры. Вход по регистрации. В России снимут игровой фильм о Винни-Пухе. Об этом рассказала глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. По ее словам, уже идет подготовка к съемкам ленты. Напомню, Винни-Пух – персонаж английского писателя Алана Милна. В России о нем узнали в 1960-е, когда повесть перевел и адаптировал писатель Борис Захадер. В 1969-м «Союзмультфильм» выпустил первый мультфильм о Винни и его друзьях. Позднее вышли еще две серии «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот», напоминает РИА Новости. Официальные курсы Центробанка на выходные праздники: доллар 71.91, евро 82 рубля 97 копеек.
3: Информация на правах рекламы.
4: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
5: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
4: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом с Дан.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Никка Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
3: Здравствуйте. Центр избирком завершил генеральную репетицию домской компании. Система ГАЗ выбора 2.0 прошла масштабную тренировку и полностью готова к проведению единого дня голосования, заявили в ЦИК. Параллельно с тестированием программисты расширили цифровой инструментарий. Кандидаты смогут открывать счета удаленно, а комиссии подписывать протоколы электронной подписью. Число компаний с использованием дистанционного электронного голосования должно на сентябрьских выборах вырасти вдвое, пишет Интерфакс. На проспекте Космонавтов сегодня начался ремонт перекрестка в районе кинотеатра «Заря» и метро «Уралмаш». Дорожные строители огородили трамвайные пути на пересечении улиц Баумана, Машиностроителей и проспекта Космонавтов. Объехать перекрытие водители могут через улицы Красных Командиров и Победы, либо через улицу Фронтовых Бригад. Утром в пятницу перекрытие застали большинство водителей «Эльмаша» врасплох, и многие, доехав по Баумана до «Зари», были вынуждены развернуться. Ремонт трамвайных путей на проспекте Космонавтов будет идти до утра 17 июня. Сквер появится на территории рядом с бывшим кинотеатром «Салют» в центре Екатеринбурга. В районе входной группы установят 5 вазонов с цветами в форме шара и высадят кусты кизильника. Также будет восстановлена плитка на улице Толмачева, рассказали порталу 66.ru в мэрии Екатеринбурга. Вдоль главной аллеи появятся скамейки и урны. В сквере за «Салютом» установят арт-объект «Кинолента». В здании бывшего кинотеатра, напомню, сейчас работает креативный кластер подразделений Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. В Свердловской области 12 июня сохранится умеренно теплая погода с дождями и грозами. Очередной циклон отступает на юг. Несмотря на это движение, осадки на Среднем Урале сохранятся практически на всей территории. Грозы в пятницу прогремят в основном на юго-востоке. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Сегодня, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями и чуть выше плюс 20. До плюс 26 потеплеет только к середине следующей недели. Чемпионат мира по футболу стартовал накануне в Мексике. Матч открытия сыграли между собой команды Мексики и ЮАР. В шоу, которое предшествовало игре, приняли участие актриса Сальма Хайек и певица Шакира, которая стала первой артисткой, выступавшей на 4 чемпионатах мира в 2006, 2010 и 2014 годах, а также теперь в 2026. Гимн Мундиаля «Больше, чем игра» исполнили Андреа Бочелли и певица Иджей. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
6: Музыка мирового класса.
7: Black Sabbath. Oasis.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: эти счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера в Joypub'е концерт группы Stambulchik Brothers. Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Joypub'е в это воскресенье, 14 июня в 7 вечера.
4: Ку-ку. Летняя коллекция Арсенала.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Прямые рейсы на Шри-Ланку из России возобновят в октябре. Об этом заявили в МИД этой страны. Перевозчиком будет компания «Аэрофлот». Замминистра иностранных дел и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе заявил, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров. Проблемы с перелетами у российских перевозчиков начались осенью прошлого года. Пересмотре полетных программ авиакомпании начали сообщать в декабре, когда резко выросло количество задержанных рейсов. В Екатеринбурге сегодня пройдут судебные заседания по мере пресечения задержанным после ДТП у храма Большой Златоуст. Первое заседание пройдет по делу директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Обвинили в оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие гибель людей. Вину Ярков не признает. Также после ДТП задержали и водителя 81-го автобуса, напоминает портал Е1. В аварии в центре Екатеринбурга погибли 4 человека, в том числе 9-летний ребенок. Ограничения на продажу спиртного снова действуют в центре Екатеринбурга. В историческом сквере 12 июня проходит акция «Хором славим Россию и город». Из-за этого до 15 часов не будут продавать спиртное в магазинах внутри квартала улиц Вайнера, Малышева, Карла Либкнехта и проспекта Ленина. Об этом пишет портал 66.ru. Контролирует соблюдение ограничений полиция. Неделю назад в центре уральской столицы также действовал сухой закон из-за фестиваля «Движение». Штормовое предупреждение, объявленное спасателями и синоптиками, продолжает действовать в Свердловской области. 12 июня местами в регионе возможны очень сильные дожди. Спасатели просят уральцев соблюдать меры личной безопасности. Непогоду представители МЧС рекомендуют пережидать дома. Водителям традиционно напоминают об опасности передвижения по трассам в сильный дождь. Автомобилистам важно помнить о соблюдении безопасной скорости и дистанции, а также при движении в дождь включать аварийную сигнализацию. Беспилотный трамвай в Москве научили различать 24 типа объектов. Транспорт распознает пешеходов, мотоциклы и велосипеды, а также легковые и грузовые автомобили, автобусы и электробусы. По данным столичного Дептранса, на разработку этих компетенций техники ушло не больше 3 лет. Сначала проект масштабируют в пределах Москвы, после чего распространят уже в регионы. До конца этого года в Москве должно появиться 11 беспилотных трамваев. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
1: Информация на правах рекламы.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Гэри Мур. Орин.

0: White Snake.
1: Только здесь, только на Рок-ФМ.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама.
1: Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы – «Чистая река», русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4 – акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня в 7 вечера.
2: Ку-ку. Летняя коллекция Арсенала.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: Сигнал. Новости.
1: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Здравствуйте. Президент Владимир Путин в День России наградит в Кремле героев труда и лауреатов госпремий. В их числе РБК называет ректора МГУ Виктора Садовничева, режиссера Андрея Кончаловского и бывшего уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову. Звание героя труда по итогам прошлого года получили более 10 человек. Среди них президент Российской академии наук Геннадий Красников, президент Транснефти Николай Токарев, глава КАМАЗа Сергей Кагугин и композитор Александр Зацепин. Следствие потребовало арестовать директора и водителя компании «Автоном», чей автобус в среду вечером вылетел на тротуар в центре Екатеринбурга. Установлено, что на предприятии, которому принадлежит данный автобус, систематически нарушался режим труда и отдыха водителей, заявил перед заседанием официальный представитель Следственного управления СКР по Свердловской области Максим Чалков. Комментарий Следственного комитета публикует портал Е1. Дом жилого комплекса «Тринити», пострадавший от удара беспилотника, признали безопасным. С жильцами пострадавших квартир на этой неделе встретился вице-мэр Рустам Галямов. Он озвучил итоги экспертизы, проведенные представителями УРФУ. Несущие конструкции не повреждены, жилье будет восстановлено и часть работ уже началась, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Для восстановления остекления закупили более сотни стеклопакетов, 10 новых оконных блоков уже установлены, полностью ремонт завершили в 7 квартирах и 5 еще ремонтируют. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил больше 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу, и это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч в месяц получают в Свердловской области представители сферы IT и связи, а замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Издание «Вашингтон-Пост» назвало Илона Маска триллионером только на бумаге. О кратном росте состояния основателя SpaceX заговорили после IPO компании. По данным издания, в оценке состояния Илона Маска учитывали опционы и акции, которые он получит только в будущем при выполнении двух условий. Это запуск компьютерных дата-центров в космосе и создание человеческого поселения на Марсе. Официальный доллар на праздник и выходные 71,91, евро 82,97.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: Гоу!
1: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера в Joypub'е концерт группы Stambulchik Brothers. Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Joypub'е в это воскресенье, 14 июня в 7 вечера.
2: Ку-ку. Летняя коллекция Арсенала.

0: Рок Арсенал.
1: Новый трек в эфире
0: на Рок Арсенале.
2: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье пока не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода плюс 18 и чуть теплее, плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие получили 49 пляжей. Купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, открыли с 1 июня. Суд арестовал на 2 месяца директора компании «Автоном» Алексея Яркова. Под стражей он будет находиться до 10 августа, сообщает портал Е1 из зала суда. На следующем заседании будет решен вопрос по мере пресечения для водителя 81-го автобуса. Икрамжона Хамраева обвиняют в нарушении ПДД, которое повлекло гибель людей. Водителем уроженец Киргизии был трудоустроен официально. У мужчины есть жена и 4 детей, сообщают СМИ. Жители Свердловской области сегодня еще могут отдать свои голоса за благоустройство любимых парков и скверов. Голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет идти до 23 часов и 59 минут 12 июня. По данным Департамента информполитики, с момента запуска свой голос за те или иные объекты благоустройства отдали больше 810 тысяч уральцев. Результатом голосования станут красивые и комфортные площадки для отдыха и спорта, которые будут радовать нас долгие годы, подчеркнул губернатор Свердловской области Денис Паслер. Глава области еще раз призвал свердловчан поддержать парки и скверы своего и даже соседнего населенного пункта. На севере Свердловской области река затопила дорогу, которая связывает Серов сразу с несколькими поселками. Проезд закрыт на 17-м километре трассы Серов-Еловка-Новая-Подгарничный. Госавтоинспекция Свердловской области выставила запрещающие знаки. Объехать подтопление со стороны Серова нельзя. Водителей в объезд отправляют только через Краснотурьинск. Метеорный поток Персеиды и парад 6 планет можно увидеть на небе предстоящей ночью. Персеиды ученые называют одним из самых популярных метеорных потоков в году. На ночь с 12 на 13 июня приходится его пик. Пик потока Персеиды пришелся на новолуние, поэтому небо будет полностью темным. Перед рассветом можно будет увидеть парад из 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
0: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с
6: музыка мирового класса.
7: Led Zeppelin.

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал.
2: Love struck Romeo.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
1: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Внимание, друзья! В эту субботу, 13 июня в 7 вечера, готовьтесь к крутой музыкальной вечеринке в Джой-пабе. На сцене две уникальные группы «Чистая река», русская кантри, народные мелодии на новый лад и живые эмоции. Номер 4. Акустические шедевры, необычные инструменты, мощные голоса во главе с Юрием Мишковым. Билеты в кассы города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей, ждем вас в Джой-пабе в эту субботу, 13 июня в 7 вечера.
5: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: персонал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Никка Моторс». Субару-центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
3: Здравствуйте. Россия ждет решения Вашингтона по назначению посла США в Москве. Заявление на приеме по случаю Дня России сделал посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. Мы надеемся, что рано или поздно американский посол в Москву приедет, но это решение американской стороны, цитирует Дарчиева агентство ТАСС. Дипломат добавил, что любой выбор американской администрации будет оперативно рассмотрен. Напомню, в июне прошлого года бывший посол США в Москве Лин Трейси завершила свою миссию. Станцию метро «Проспект Космонавтов» днем оцепила полиция. Причиной для частичного перекрытия входа оказалась оставленная сумка. За вещами в итоге вернулась хозяйка. Оцепление после этого было снято, пишет портал Е1 со ссылкой на информацию мэрии Екатеринбурга. В центре города завершился масштабный концерт хором «Славим Россию и город». Он традиционно собрал на ступенях исторического сквера более десятка хоровых коллективов Екатеринбурга. Послушать самые известные песни о России и уральской столице собрались и сотни горожан. Публика слушала концерт не только перед ступенями, на которых расположился хор «Ной» с моста проспекта Ленина. На сводных репетициях присутствовали до 1500 участников хоров, а аккомпанировали им около сотни музыкантов. 35 лет назад состоялись первые выборы президента России. Голосование прошло год спустя после принятия декларации о государственном суверенитете России. Ее подписали в 1990 году. Газета «Ведомости» в год 35-летия выборов первого президента вспоминает, кто претендовал на высокий государственный пост. Кроме Бориса Ельцина, кандидатами были экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков, 45-летний Владимир Жириновский, а также Аман Тулеев, генерал Альберт Макашов и экс-министр МВД Советского Союза Вадим Бакатин. В Мексике к чемпионату мира по футболу перезапустили музей Фриды Кало и Диего Риверы. Реставрационные работы шли в течение последних 6 лет, пишет газета «Коммерсант». Экспозиция расположена в Мехико, в Асиенде 16 века. Здесь представлены 26 работ Фриды Кало и почти 140 произведений Диего Риверы. Это картины, рисунки и фрески. Вновь открывая музей, наследницы художественного собрания заявили, что стремились сместить акцент с сенсационных историй о личной жизни Фриды Кало и Диего Риверы на их творчество. Официальный доллар на праздник и выходные 71.91, евро 82.97.
4: Информация на правах рекламы.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта 17А. Телефон 214-90-14.
6: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Внимание, друзья! Заряжайтесь эмоциями по полной. В это воскресенье, 14 июня в 7 вечера в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Зарубежные хиты, народные мелодии и песни на русском, английском, французском и польском языках. 8 музыкантов. Рояль, виолончель, скрипка, гитара, укулеле, барабаны, флейта, гармоника и не только. Билеты в кассах города. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+. Берите друзей и приходите. Ждем вас в Джойпабе в это воскресенье, 14 июня в 7 вечера.
4: Ку-ку. Летняя коллекция «Арсенала».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-Арсенал.
2: For millions of years,

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Свободную продажу топлива в пятницу открыли на 9 АЗС «Адан» в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС «ТЭС» заправка ведется по-прежнему только по выданным QR-кодам. Напомню, 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе. К концу мая ограничения коснулись всего Крыма. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» в название заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат от «Единой России» Дмитрий Сергин. Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут, пояснил депутат Сергин. Церемония прощания с Людмилой Чурсиной проходит в Санкт-Петербурге. Проститься с ней пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директора питерских театров, а также многочисленные поклонники актрисы. Причиной ее смерти стало тяжелое заболевание. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Людмилы Чурсиной. Первую в мире сумку из кожи ДНК тираннозавра выставили на аукционе в Париже. Ученые создали кожу древнего хищника, вырастив ее в лаборатории на основе восстановленной по останкам ДНК. В свою очередь, авангардный бренд Enfin Levé изготовил аксессуар. Он выполнен в темно-бирюзовом цвете. По оценкам экспертов, цена сумки составляет от 300 до 500 тысяч евро, от 25 до 41 миллиона рублей. Доллар 71.91, евро 82.97.
0: Информация на правах рекламы. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Музыка мирового класса.
5: Deep Purple. Depeche Mode.
6: Don't say you want me. Don't say you need me.
5: Король и шут.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Уникум Черри».

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Персонал. Новости.
1: Спонсор ООО «Никка Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Добрый вечер. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. На Серовском тракте ограничили движение из-за угрозы размыва дороги. Временное ограничение скоростного режима ввели на 240-м километре в районе деревни Анатольская под Тагилом. На место выехали дорожные службы. При ухудшении обстановки возможно прекращение движения по данной полосе с направлением транспортного потока по встречной, сообщили в облгаи. Там рекомендуют водителям учитывать данную информацию при выборе маршрута, а также соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. В сети распространили фейковое видео с губернатором Денисом Паслером. Об этом предупредила антитеррористическая комиссия области. Злоумышленники распространяли видео, сгенерированное в нейросетях, с фейковым обращением главы региона. В ролике губернатор якобы рассказывает об изменениях налогового законодательства в Свердловской области. Для достоверности рассылка фейка велась в мессенджере Telegram с аккаунта, замаскированного под директора Департамента информполитики. Антитеррористическая комиссия обращает внимание, что департамент никогда не рассылает подобных рекомендаций с личных аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, пишет «Комсомолка». В России хотят ввести выплаты на погашение семейной ипотеки. Такие льготы должны получать с рождения первого ребенка, считает автор предложения, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его инициативе, при рождении в семье первенца государство гасит 500 тысяч от суммы долга по кредиту, второй ребенок 600 тысяч, третий 700, а став многодетной, семья получит 1 800 000 рублей, пишет агентство РИА Новости. Илон Маск стал первым триллионером в истории. Его состояние превысило $1 триллион. Это произошло на фоне IPO аэрокосмической компании SpaceX. В рамках размещения SpaceX выпустила порядка 555 миллионов новых акций класса А. До 30% бумаг выделено для розничных инвесторов. Привлеченные средства поступят непосредственно в компанию для расширения бизнеса и капитальных расходов. SpaceX разместила акции на бирже NASDAQ в рамках IPO 12 июня. Доллар 71.91, евро 82.97.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Музыка мирового класса.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике здоровья 365 окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
5: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня поздравил президента России Владимира Путина с Днем России. Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Поздравительное послание опубликовано пресс-службой армянского правительства. На 351-м километре дороги Тюмени-Екатеринбург сегодня днем образовалась огромная пробка из-за ДТП с КАМАЗом. Пробка достигала 2 километров. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Были перекрыты все полосы, люди выставляли складные стулья и отдыхали на обочине, рассказала Е1 очевидец Анна. По данным облгаи, пострадавших в этой аварии не было. Следователи нашли нарушения в компании «Автоном», где работал водитель автобуса, сбивший насмерть людей у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. В компании систематически нарушались условия труда водителей, заявил помощник руководителя областного следственного управления СКР Максим Чалков. По его словам, водитель и кромжон, сбивший пешеходов, работал с 6 утра и до глубокого вечера. Медицинское освидетельствование водителей могло проходить в компании ненадлежащим образом, добавил Чалков. В пятницу и водитель автобуса, и директор ООО «Автоном» были арестованы по решению суда, сообщает агентство ИАН. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год показатель вырос более чем на 9%. Лидерами роста оказались финансисты, страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу рублей. Это плюс 18% за год. Больше 170 тысяч получают в Свердловской области представители сферы IT и связи. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата составляет 139,5 тысяч рублей. Швейцария ужесточила политику выдачи виз россиянам. Как сообщил наш посол в Швейцарии Сергей Гармонин, в большинстве случаев гражданам России выдаются однократные визы. Получение многократных стало редкостью. В этом вопросе швейцарские власти пошли на поводу у руководства Евросоюза. Ранее, напомню, представители немецкого правящего блока ХДС-ХСС в Европарламенте предложили полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Доллар 71,91. Евро 82,97.
0: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
0: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Дом с
4: музыка мирового класса.
5: Pink Floyd.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
6: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
5: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-Арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Никко Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А.
2: Добрый вечер. МИД России призвал россиян, выезжающих в Таиланд, осторожно относиться к поездкам в эту страну. Это связано с высокой угрозой задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США, говорится в сообщении на сайте МИДа. Внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендует россиянам, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздержаться от поездок в Таиланд, который связан с США двусторонним договором о выдаче, а также избегать пересадок в местных аэропортах, сообщает Интерфакс. Станцию метро «Проспект Космонавтов» в пятницу днем оцепила полиция. Причиной для частичного перекрытия входа оказалась оставленная сумка. За вещами в итоге вернулась хозяйка. Оцепление после этого было снято, пишет портал Е1 со ссылкой на информацию мэрии Екатеринбурга. Дом жилого комплекса «Тринити», пострадавший от удара беспилотника, признали безопасным. С жильцами пострадавших квартир на этой неделе встретился вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. Он озвучил итоги экспертизы, проведенные представителями УРФУ. Несущие конструкции не повреждены, жилье будет восстановлено. И часть работ уже началась, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Для восстановления остекления закуплены более 100 стеклопакетов, 10 новых оконных блоков уже установили, полностью ремонт завершили в 7 квартирах, еще 5 ремонтируют. На следующей неделе в Екатеринбурге уже в 12-й раз состоится «Ночь музыки» – большое народное гуляние, когда весь центр города превращается в концертную площадку. И это будет первая «Ночь музыки» в ее истории, которая пройдет без ее инициатора и мотора, музыканта и организатора Евгения Горенбурга. Как и в прежние годы, будет около сотни площадок самых разных направлений, стилей, музыкальных жанров. Главные и самые крупные – это исторический сквер, Екатеринбург-арена, ДИПС, сквер у главпочтамта, летний театр парка Маяковского. На Октябрьской площади у театра драмы традиционно состоится финальная точка фестиваля – акция «Светает». Режиссер Андрей Кончаловский получил государственную премию за 2025 год в области литературы и искусства. Награду вручил президент Владимир Путин в ходе церемонии награждения героев труда и лауреатов госпремии в различных областях. Эта церемония традиционно прошла в День России. Кончаловскому присудили премию за вклад в развитие отечественной и мировой литературы. Президент Путин сообщил, что Кончаловский открывает миру ценности и характер культуры России. Доллар 71.91, евро 82.97.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».
3: Рок-арсенал.

0: Информация на правах рекламы.
1: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
2: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Музыка мирового класса.
5: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калина Морс.

0: автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогое человечество, в эфире программа «Полезные ископаемые». Целый час музыки, еще не звучавшей в эфире рок-арсенала.
1: Ну и нехай!
0: Встречайте.
2: Всем добрый вечер. Это программа «Полезные ископаемые». Здесь Виолетта, хотя я в отпуске, но заранее намиксовала еще один час музыки, которую мы с вами вращали в нашей любимой программе. Скоро вернусь из отпуска и зажжем. Классного вечера. Будьте с нами.

Целый час музыки, еще не звучавшей в эфире рок-арсенала, в программе «Полезные ископаемые».

Музыка мирового класса. Slate. Iggy Pop. Виктор Цой и группа Кино. Попробуй спеть вместе со мной. Audio Slate. Только здесь.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: сюрпризы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам», чтобы потом не переделывать.
0: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. There's a place up ahead and I'm going. AC/DC. Чиж и

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

50-х FM. Unable to grasp significance.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху». Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.